Людвиг ван Бетховен, Дашнамурейн трио, си бемоль мажор, опус иннасун йот, катарумен Евгений Истомина, Дашнамур, Исаак Стерна, джутак, Леонард Роза, тав джутак.